уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку.

0: Infinity.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Смоленской области 6 утра. Погода на Инфинити.
1: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 14. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, с дальнейшим понижением к утру до плюс 4 градусов. А днем 17-19 градусов тепла. В среду, 27 мая, переменная облачность, а днем пройдут дожди. Ночью плюс 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В четверг, 28 мая, будет дождливо, и днем до плюс 10. В пятницу днем всего плюс 8, и также дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга Юрент предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: Сегодня 26 мая, День химика. Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая. Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли производства. Продукция химической промышленности также разнообразна. Это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений. Это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резиноасбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. Именно химикам женщина благодарна за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви. Отмечаемый сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 – водород.
12: Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателей династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции Российской Федерации. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР об индивидуальной трудовой деятельности от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус. Позднее в законе Российской Федерации о предприятиях и предпринимательской деятельности от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники. Сегодня в рамках Дня предпринимательства проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.
10: А в этот день события, ставшие историей.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Мастер-мебель вкуснее, чем на обычной кухне. Все очень просто. Кухня от Мастер-мебели создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина Мастер-мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин Мастер-мебель. В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: этих знаков заметно повысится личное обаяние и способность производить выгодное впечатление на окружающих. Сегодня стоит попытаться установить тесный деловой контакт или предпринять попытки добиться внимания со стороны какого-то конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Любое мероприятие, начатое овнами, потребует полной концентрации сил и внимания. В своей работе не избегайте мелких деталей и тонких нюансов, ведь именно по их вине ваша масштабная задумка может закончиться полным провалом.
0: Тельцам сегодня предстоит заняться решением чужих проблем. Оказав помощь кому-то из своих сослуживцев, вы сделаете широкий жест и вызовете огромное уважение к себе со стороны служебного коллектива.
2: Близнецы сегодня рьяно приступят к служебным делам и не станут отвлекаться на другие проблемы. Вечером вам придется выслушивать упреки из уст близких членов семьи, чьи звонки в течение рабочего дня вы старательно игнорировали.
0: Ракам не следует замыкаться в себе и с головой погружаться в свои внутренние переживания. Ваша проблема развеется словно дым, как только вы озвучите ее в ходе разговора с близким товарищем.
2: Львы в этот день продемонстрируют излишнюю привязанность к традициям. В момент, когда окружающие будут ждать от вас новаторства и креатив, вы поведете себя как истинный консерватор и не оправдаете оказанное вам доверие.
0: Дев сегодня будут невыносимо раздражать выходки своей второй половинки. Вы и сами не заметите, как сорветесь на крик, когда ваш любимый человек в очередной раз заведет разговор о непозволительно дорогом удовольствии или покупке.
2: Весам сегодня удастся подключить к решению своих финансовых проблем кого-то из посторонних. Человек, который доверит вам свой капитал и не помыслит, что прежде чем он получит заветные дивиденды, его деньги будут направлены на ваши личные нужды.
0: Скорпионы будут слишком агрессивно относиться к критике в свой адрес. Не исключено, что вы решите уволиться с работы сразу после того, как шеф достаточно дипломатично озвучит накопившиеся претензии к уровню вашего профессионализма.
2: Стрельцам сегодня не стоит забывать о чувстве меры в своих пищевых пристрастиях. Если вы позволите себе небольшой праздник желудка, последствием переедания для вас станет масса физиологических проблем и жуткое недовольство собой за проявленную слабость.
0: Козероги сегодня попытаются приблизить успех и ради этой цели отважиться на рискованную авантюру. Вас действительно ожидает удача в задуманном, но вам не следует полагать, что склонности впредь полагаться только на везение является верной.
2: Водолеи в этот день будут одержимы какой-то высокой идеей. В заботе об амурском барсе, о приюте для бездомных щенков, о детском доме и прочее вы поспешите привлечь своих близких, но большинство из этих людей ответит лаконичным отказом.
0: Рыбам в этот день придется пойти на примирение со своим давним противником. Без участия этого человека ваша карьера окажется в тупике, а потому вы подавите свою гордость и сделаете первый шаг к устранению существующих

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 14. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, с дальнейшим понижением к утру до плюс 4 градусов. А днем 17-19 градусов тепла. В среду, 27 мая, переменная облачность, днем пройдут дожди. Ночью плюс 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В четверг, 28 мая, будет дождливо, и днем до плюс 10. В пятницу днем всего плюс 8 и также дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «Ру». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: сайте radioinfinity.rf.
1: Человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
2: Антон Чехов.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 миллионов 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цены у кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: всем об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
0: Закрома Родины.
1: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Европейский день соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году он приходится на 26 мая. Цель праздника – познакомить и подружить людей, которые живут рядом. Впервые праздник прошел в Париже. Автор идеи празднества – обычный французский житель. Он нашел спонсоров, учредил праздник, в ходе которого сумел помочь нескольким безработным организовать маленькие детские сады на дому и найти транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому он решил проблемы соседей и показал миру – люди, которые живут рядом, могут быть вам полезны, ведь решать проблемы сообща намного легче. Да и одиночество в таком случае вам не грозит. В день праздника каждому жителю на территории Европы и за его пределами предлагается сделать легкий жест – пригласить соседей провести вместе время. Это поможет найти единомышленников, возродить солидарность, братство и дружбу, которые необходимы для добрых соседских отношений.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 14. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, с дальнейшим понижением к утру до плюс 4 градусов. А днем 17-19 градусов тепла. В среду, 27 мая, переменная облачность, днем пройдут дожди. Ночью плюс 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В четверг, 28 мая, будет дождливо и днем до плюс 10. В пятницу днем всего плюс 8 и также дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: гостях у Тяпкина.
1: Сосед мой, Васька Ляпкин, спрашивает: там у магазина умники какие-то расписание повесили, видал? Расписание автобусов, уточняю. Пробок. Расписание пробок из дачников.
0: Подножный корм.
1: Чтобы увеличить количество завязей и, соответственно, урожай клубники, рекомендую очень простой способ – привлечение большего числа опылителей, то есть пчел. В отличие от цветущих деревьев, клубника не обладает настолько сильным ароматом, поэтому пчелы часто облетают ее стороной. Попробуйте привлечь их с помощью небольшой уловки – 400 граммов сахара. Растворите в 1 литре воды и добавьте в сироп несколько цветов клубники. Утром опрыскайте кусты сладким сиропом.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Ближе к концу мая можно начинать посев в открытый грунт теплолюбивых культур. Огурцов, кабачков, тыквы, кукурузы, фасоли и так далее. По народной примете, сеять на грядку, к примеру, тыквенные, можно тогда, когда зацветут калина и пионы. Происходит это, как правило, ближе к завершению месяца. Чтобы семена быстрее взошли, рекомендуем перед посевом прорастить их.
0: Будьте здоровы!
1: Май бывает коварен в плане погоды. В солнечный денек очень велик соблазн поработать в огороде, одевшись по-летнему легко. Но прохладный ветер не дремлет. Чтобы оставаться в строю, не забывайте укреплять иммунитет. Например, при помощи витаминного компота смешайте в равных пропорциях сухую мяту, мелиссу, иван-чай и цветки каштана. Затем 5 ложек смеси залейте литром кипятка и несколько минут подержите на слабом огне. Оставьте на 2 часа для настаивания. Затем процедите и добавьте к отвару 2 литра любого ягодного или фруктового компота без сахара.
0: Житейская мудрость.
1: Если во второй половине мая соловей поет всю ночь, будет солнечный день. Трелей вам соловьиных, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
10: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-101-105.
11: Гаджет новости.
12: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями. Как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
11: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: этих знаков заметно повысится личное обаяние и способность производить выгодное впечатление на окружающих. Сегодня стоит попытаться установить тесный деловой контакт или предпринять попытки добиться внимания со стороны какого-то конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Любое мероприятие, начатое овнами, потребует полной концентрации сил и внимания. В своей работе не избегайте мелких деталей и тонких нюансов, ведь именно по их вине ваша масштабная задумка может закончиться полным провалом.
0: Тельцам сегодня предстоит заняться решением чужих проблем. Оказав помощь кому-то из своих сослуживцев, вы сделаете широкий жест и вызовете огромное уважение к себе со стороны служебного коллектива.
2: Близнецы сегодня рьяно приступят к служебным делам и не станут отвлекаться на другие проблемы. Вечером вам придется выслушивать упреки из уст близких членов семьи, чьи звонки в течение рабочего дня вы старательно игнорировали.
0: Ракам не следует замыкаться в себе и с головой погружаться в свои внутренние переживания. Ваша проблема развеется словно дым, как только вы озвучите ее в ходе разговора с близким товарищем.
2: Львы в этот день продемонстрируют излишнюю привязанность к традициям. В момент, когда окружающие будут ждать от вас новаторства и креатив, вы поведете себя как истинный консерватор и не оправдаете оказанное вам доверие.
0: Дев сегодня будут невыносимо раздражать выходки своей второй половинки. Вы и сами не заметите, как сорветесь на крик, когда ваш любимый человек в очередной раз заведет разговор о непозволительно дорогом удовольствии или покупке.
2: Весам сегодня удастся подключить к решению своих финансовых проблем кого-то из посторонних. Человек, который доверит вам свой капитал и не помыслит, что прежде чем он получит заветные дивиденды, его деньги будут направлены на ваши личные нужды.
0: Скорпионы будут слишком агрессивно относиться к критике в свой адрес. Не исключено, что вы решите уволиться с работы сразу после того, как шеф достаточно дипломатично озвучит накопившиеся претензии к уровню вашего профессионализма.
2: Стрельцам сегодня не стоит забывать о чувстве меры в своих пищевых пристрастиях. Если вы позволите себе небольшой праздник желудка, последствием переедания для вас станет масса физиологических проблем и жуткое недовольство собой за проявленную слабость.
0: Козероги сегодня попытаются приблизить успех и ради этой цели отважиться на рискованную авантюру. Вас действительно ожидает удача в задуманном, но вам не следует полагать, что склонность и впредь полагаться только на везение является верной.
2: Водолеи в этот день будут одержимы какой-то высокой идеей. К заботе об амурском барсе, о приюте для бездомных щенков, о детском доме и прочее вы поспешите привлечь своих близких, но большинство из этих людей ответит лаконичным отказом.
0: Рыбам в этот день придется пойти на примирение со своим давним противником. Без участия этого человека ваша карьера

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Инфинити. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале выпуска срочная информация. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 26 мая с 8 до 17 часов будет произведено отключение горячего теплоснабжения потребителям от котельной номер 2. Информация предоставлена Смоленск регион Теплоэнерго. К другим новостям. 1 июня в Дорогобужском округе, как и по всей России, начнется основной этап сдачи единого государственного экзамена для выпускников 11 классов. Экзамен будет проходить в пункте проведения экзаменов, организованном на базе 2-й Верхнепровской средней школы. В этом году к государственной итоговой аттестации допущены 79 выпускников школ Дорогобужского округа. Все они в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 4 июня. Также обязательным предметом для сдачи является математика, но выпускники могли выбрать форму, профильную или базовую. Математику профильного уровня выбрали 37 человек, базового 42. Экзамен пройдет 8 июня. ЕГЭ по предметам по выбору пройдут в соответствии с утвержденным расписанием с 1 по 19 июня. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Что же выбрали наши выпускники в этом году? Традиционно самым популярным предметом остается общество знания. Его планируют сдавать 35 выпускников. На втором месте физика, 22 человека. На третьем месте биология, 18 человек. 16 выпускников планируют сдавать информатику, 13 историю, 9 химию, 7 литературу и английский язык. С 2024 года выпускники текущего года имеют право пересдать один любой предмет для улучшения результата, при этом предыдущий результат аннулируется. 8 и 9 июля даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников в этом году. Более подробную информацию об особенностях проведения ЕГЭ в этом году можно узнать на странице Управления по образованию муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, на официальном сайте администрации, а также по телефонам горячих линий Рособорнадзора плюс 7 495 198 92 38, Министерство Смоленской области по образованию и науке плюс 7 48 12 24 50 13 и Управление по образованию 8 48 144 4 15 48. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в четверг 28 мая в 13:00 в прямом эфире глава Дорогобужского округа Константин Серенков ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации, в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Инфинити на частоте 105 FM. Свои вопросы вы можете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 27 мая. Дорогобужский историко-краеведческий музей гостеприимно распахнул свои двери для учащихся 2-й Верхнепровской средней школы, которые вместе с сотрудниками музея совершили экскурсию по родному краю. Началось знакомство с историей города и района с экспозицией музея. Ребята с интересом рассматривали макеты, музейные экспонаты, задавали вопросы. Затем школьники побывали на месте расстрела членов подпольной молодежной организации «Юная гвардия», где после краткого рассказа о трагических событиях февраля 42-го года минутой молчания почтили память погибших. По ходу движения автобуса ребята знакомились с достопримечательностями города, сделали остановку на месте этапного лагеря военнопленных, размещавшегося здесь в октябре 41 года, поднялись на Вал Победы. На территории Свято-Димитриевского женского монастыря экскурсоводом была настоятельница обители Матушка Антония. Далее путь лежал в Алексино, в дворянское имение Барышниковых. Осмотрев церкви, направились через парк к главному дому. На память о посещении Алексина сделали общее фото. 17 мая в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща» в Смоленске прошел ежегодный открытый фестиваль духовых оркестров «Славься, Смоленск», участниками которого стали коллективы из Смоленска, Дорогобужа, Рославля, Сафонова, Вязьмы, Красного, а также гости из Москвы и города Орша, Республики Беларусь. Дорогобужский муниципальный округ ярко представил образцовый эстрадно-духовой оркестр детской школы искусств, руководитель и дирижер Вячеслав Емельянов. В программе прозвучали легендарные песни военных лет в исполнении Михаила Купорова. Кульминацией фестиваля стал сводный оркестр всех участников, который под бурные аплодисменты исполнил «Прощание славянки» и «День победы». Образцовый эстрадно-духовой оркестр за участие в фестивале «Славься, Смоленск» награжден дипломом Смоленского областного центра народного творчества, а руководитель коллектива Вячеслав Емельянов отмечен благодарственным письмом за преданность музыкальному искусству, мастерство и умение вдохновлять коллектив, что стало залогом высокого творческого уровня фестиваля. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

новости. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Infinity.

0: музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи. Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей: продажи товара и формирование хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» на выезде выиграли у «Зенита» 78-73 в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сравняв счет в противостоянии 3-3. Уступая в серии со счетом 1-3, казанцы сумели вернуться в игру. Решающий матч состоится 28 мая на площадке «Уникса». Победителя этой пары в финале ждет прошлогодний чемпион ЦСКА, который в 5 матчах справился с «Локомотивом» Кубанью. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в упорном 4-сетовом поединке сломил сопротивление 31-го номера рейтинга из Перу Игнасио Бусы в первом раунде Ролан-Гарос. Матч продлился более 3,5 часов. Во втором круге соперником россиянина станет 59-я ракетка мира аргентинец Камила Уго Карабелья. В то же время 23-я ракетка Диана Шнайдер уверенно разобралась с 74-м номером рейтинга из Мексики Ренатой Сарасуа 6-4-6-1 и получила путевку во второй раунд мейджора. Руководство СКА Хабаровска назначило Сергея Юрана на пост главного тренера команды, заключив с ним однолетнее соглашение. Юран, который уже руководил дальневосточной командой 2 года с 2020-го, сменил Алексея Поддубского, ушедшего из клуба в апреле после серии из 9 матчей без побед. В прошлый раз Юран помог армейцам сохранить прописку в первой лиге. Последним местом работы 56-летнего наставника был турецкий Серик Белидиеспор, который он покинул в октябре 2025 года из-за задержек зарплаты и бойкота тренировок игроками. Новый сезон СКА Хабаровск начнет также в первой лиге, где в минувшем розыгрыше занял 12 место. Главной задачей Юрана станет борьба за выход в РПЛ. Прошлогодний победитель чемпионата России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» неожиданно потерял очки во время выезда в Екатеринбург. Казанцы в первом матче уверенно обыграли местный «Динамо-строитель» 5-1, однако во второй игре сыграли с екатеринбуржцами в ничью в основное время 4-4 и одержали победу лишь в серии буллитов 3-2. Этим удачно воспользовались вице-чемпионы страны из «Динамо Электростали», дважды разгромившие на выезде столичный «Восток» 6-1 и 8-0. Теперь подмосковный коллектив единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая казанцев на 1 балл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За твою победу!

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Следующим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере 1 МРОТ.
1: Закрома Родины.
0: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которая проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
1: Копейка рубль бережет.
0: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

Европейский день соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году он приходится на 26 мая. Цель праздника – познакомить и подружить людей, которые живут рядом. Впервые праздник прошел в Париже. Автор идеи празднества – обычный французский житель. Он нашел спонсоров, учредил праздник, в ходе которого сумел помочь нескольким безработным организовать маленькие детские сады на дому и найти транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому он решил проблемы соседей и показал миру – люди, которые живут рядом, могут быть вам полезны, ведь решать проблемы сообща намного легче. Да и одиночество в таком случае вам не грозит. В день праздника каждому жителю на территории Европы и за его пределами предлагается сделать легкий жест – пригласить соседей провести вместе время. Это поможет найти единомышленников, возродить солидарность, братство и дружбу, которые необходимы для добрых соседских отношений.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП Горводоканал ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута ЦРБ улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. 23 мая ночью в деревне Дурово произошел пожар. Загорелся трехсекционный гараж, в котором находились две легковые автомашины. Постройка располагалась на придомовой территории. По предварительным данным, накануне владелец гаража занимался ремонтом автомобилей. Мужчина проснулся от треска шифера. Внутри строения уже вовсю бушевал огонь. Увидев через окно своего дома, что гараж охвачен пламенем, он незамедлительно вызвал пожарных и предпринял попытки тушения огня с помощью воды. Прибывшие пожарно-спасательные расчеты пожар ликвидировали и не допустили его распространения на близстоящий жилой дом. В результате случившегося гараж выгорел изнутри по всей площади, автомобили уничтожены, пострадавших нет. Причина пожара и все обстоятельства в настоящее время устанавливаются специалистами. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам при приезде в другой регион важно оформить заявление о доставке пенсии на новый адрес и проставить отметку о запросе выплатного дела для постановки на учет. В разных субъектах размеры выплат могут отличаться, так как на это влияет прожиточный минимум и соцдоплаты, рассказал РТ глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Заявление подается на госуслугах либо очно в соцфонде или МФЦ. Постановка на учет обычно длится не дольше 2 рабочих дней. Страховая часть, начисленная за стаж и пенсионные коэффициенты, остается прежней. Однако часть надбавок привязана к территории, пояснил депутат. При выезде из районов Крайнего Севера и приравненных местностей районный коэффициент к фиксированной выплате перестает применяться. До 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела, соцсети, затянутые перерывы и неэффективные совещания. Поэтому у многих компаний есть запас для перехода на 4-дневную рабочую неделю без потери результата. Об этом газете.ру рассказала директор по продукту ИИ кадровой аналитики Quant Insight компании «Стахановец» Карина Остроносова. Пик реальной продуктивности обычно приходится на утренние часы и середину дня. После этого концентрация снижается, а часть рабочего времени фактически расходуется впустую. Если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку, четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, об этом сообщает ТАСС. Проект снимет Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся, поделилась команда проекта. Напомним, 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
2: Infinity.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фотоарт-принт Дорогобуж ВКонтакте. Фотоарт-принт от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 26 мая, День химика. Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая. Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли производства. Продукция химической промышленности также разнообразна. Это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений. Это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резиноасбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви. Отмечаемый сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева. А самому первому празднику был присвоен номер один – водород.
2: Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателей династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции Российской Федерации. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР об индивидуальной трудовой деятельности от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус. Позднее в законе Российской Федерации о предприятиях и предпринимательской деятельности от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники. Сегодня в рамках Дня предпринимательства проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: этих знаков заметно повысится личное обаяние и способность производить выгодное впечатление на окружающих. Сегодня стоит попытаться установить тесный деловой контакт или предпринять попытки добиться внимания со стороны какого-то конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Любое мероприятие, начатое овнами, потребует полной концентрации сил и внимания. В своей работе не избегайте мелких деталей и тонких нюансов, ведь именно по их вине ваша масштабная задумка может закончиться полным провалом.
0: Тельцам сегодня предстоит заняться решением чужих проблем. Оказав помощь кому-то из своих сослуживцев, вы сделаете широкий жест и вызовете огромное уважение к себе со стороны служебного коллектива.
2: Близнецы сегодня рьяно приступят к служебным делам и не станут отвлекаться на другие проблемы. Вечером вам придется выслушивать упреки из уст близких членов семьи, чьи звонки в течение рабочего дня вы старательно игнорировали.
0: Ракам не следует замыкаться в себе и с головой погружаться в свои внутренние переживания. Ваша проблема развеется словно дым, как только вы озвучите ее в ходе разговора с близким товарищем.
2: Львы в этот день продемонстрируют излишнюю привязанность к традициям. В момент, когда окружающие будут ждать от вас новаторства и креатив, вы поведете себя как истинный консерватор и не оправдаете оказанное вам доверие.
0: Дев сегодня будут невыносимо раздражать выходки своей второй половинки. Вы и сами не заметите, как сорветесь на крик, когда ваш любимый человек в очередной раз заведет разговор о непозволительно дорогом удовольствии или покупке.
2: Весам сегодня удастся подключить к решению своих финансовых проблем кого-то из посторонних. Человек, который доверит вам свой капитал и не помыслит, что прежде чем он получит заветные дивиденды, его деньги будут направлены на ваши личные нужды.
0: Скорпионы будут слишком агрессивно относиться к критике в свой адрес. Не исключено, что вы решите уволиться с работы сразу после того, как шеф достаточно дипломатично озвучит накопившиеся претензии к уровню вашего профессионализма.
2: Стрельцам сегодня не стоит забывать о чувстве меры в своих пищевых пристрастиях. Если вы позволите себе небольшой праздник желудка, последствием переедания для вас станет масса физиологических проблем и жуткое недовольство собой за проявленную слабость.
0: Козероги сегодня попытаются приблизить успех и ради этой цели отважиться на рискованную авантюру. Вас действительно ожидает удача в задуманном, но вам не следует полагать, что склонность и впредь полагаться только на везение является верной.
2: Водолеи в этот день будут одержимы какой-то высокой идеей. К заботе об амурском барсе, о приюте для бездомных щенков, о детском доме и прочее вы поспешите привлечь своих близких, но большинство из этих людей ответит лаконичным отказом.
0: Рыбам в этот день придется пойти на примирение со своим давним противником. Без участия этого человека ваша карьера окажется в тупике, а потому вы подавите свою гордость и сделаете первый шаг.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты сборной Норвегии впервые за 14 лет пробились в плей-офф чемпионата мира. Путевку в четвертьфинал норвежцы добыли благодаря неожиданной победе над командой Чехии 4-1. За несколько дней до этого исторического успеха эта команда сотворила еще одну сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, сборную Швеции, впервые за последние 15 лет. Из этой же группы в плей-офф прошли сборные Канады и Чехии в группе А. Досрочный выход обеспечили себе Швейцария и Финляндия. В третьем матче финала западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс на своей арене совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-3 и выиграв у Колорадо Эвеланж 5-3. Гости забросили три безответные шайбы уже к концу первого периода, однако рыцари восстановили равновесие уже во второй 20-минутке и дожали соперника в концовке встречи. Поражение Колорадо усугубилось еще и травмой лидера команды Нэтана МакКиннона, который получил повреждение в конце второго периода и практически не участвовал в игре. Этот камбэк позволил Вегасу упрочить свое преимущество в серии над победителем президентского кубка, счет уже 3-0. Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится 27 мая на домашней арене Вегаса. Тренерский штаб сборной Испании огласил финальную заявку на чемпионат мира. В список из 26 футболистов впервые в истории не попал ни один игрок мадридского Реала. Уже второй крупный турнир подряд «Красная фурия» проведет без представителей самого титулованного клуба планеты. Главный тренер Луис де ла Фуэнте прокомментировал это решение, заявив, что он не смотрит на происхождение игроков и не имеет той предвзятости, которая может быть у болельщиков. Главным поставщиком кадров для сборной стала Барселона, делегировавшая сразу 8 игроков, включая восходящую суперзвезду Ламина Ямаля, который, несмотря на травму подколенного сухожилия, по заверению тренера, будет готов к старту турнира. Руководство Милана отправило в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри и еще трех топ-менеджеров клуба. Причиной кадровой чистки стали провал в концовке чемпионата и потеря места в Лиге чемпионов. Россонери финишировали на 5-м месте в чемпионате Италии, пропустив вперед Кома, который отправился в главный еврокубковый турнир. В следующем сезоне Милан сыграет в Лиге Европы, а новое руководство клуба, как ожидается, будет утверждено в самое ближайшее время. Главный кандидат на пост главного тренера по информации СМИ – португальский специалист Марко Силва, ныне возглавляющий английский Фулхэм. Это были спортивные события, достойные

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
10: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цены у кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
9: «Моя машина».
1: «Инфинити».

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: Европейский день соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году он приходится на 26 мая. Цель праздника – познакомить и подружить людей, которые живут рядом. Впервые праздник прошел в Париже. Автор идеи празднества – обычный французский житель. Он нашел спонсоров, учредил праздник, в ходе которого сумел помочь нескольким безработным организовать маленькие детские сады на дому и найти транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому он решил проблемы соседей и показал миру – люди, которые живут рядом, могут быть вам полезны, ведь решать проблемы сообща намного легче. Да и одиночество в таком случае вам не грозит. В день праздника каждому жителю на территории Европы и за его пределами предлагается сделать легкий жест – пригласить соседей провести вместе время. Это поможет найти единомышленников, возродить солидарность, братство и дружбу, которые необходимы для добрых соседских отношений.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: новости 12 часов. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале выпуска срочная информация. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 26 мая с 8 до 17 часов будет произведено отключение горячего теплоснабжения потребителям от котельной номер 2. Информация предоставлена Смоленск регион Теплоэнерго. К другим новостям. 1 июня в Дорогобужском округе, как и по всей России, начнется основной этап сдачи единого государственного экзамена для выпускников 11 классов. Экзамен будет проходить в пункте проведения экзаменов, организованном на базе 2-й Верхнепровской средней школы. В этом году к государственной итоговой аттестации допущены 79 выпускников школ Дорогобужского округа. Все они в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 4 июня. Также обязательным предметом для сдачи является математика, но выпускники могли выбрать форму, профильную или базовую. Математику профильного уровня выбрали 37 человек, базового 42. Экзамен пройдет 8 июня. ЕГЭ по предметам по выбору пройдут в соответствии с утвержденным расписанием с 1 по 19 июня. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Что же выбрали наши выпускники в этом году? Традиционно самым популярным предметом остается общество знания. Его планируют сдавать 35 выпускников. На втором месте физика, 22 человека. На третьем месте биология, 18 человек. 16 выпускников планируют сдавать информатику, 13 историю, 9 химию, 7 литературу и английский язык. С 2024 года выпускники текущего года имеют право пересдать один любой предмет для улучшения результата, при этом предыдущий результат аннулируется. 8 и 9 июля даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников в этом году. Более подробную информацию об особенностях проведения ЕГЭ в этом году можно узнать на странице Управления по образованию муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, на официальном сайте администрации, а также по телефонам горячих линий Рособорнадзора плюс 7 495 198 92 38, Министерства Смоленской области по образованию и науке плюс 7 48 12 24 50 13 и Управления по образованию 8 48 144 4 15 48. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в четверг 28 мая в 13.00 в прямом эфире глава Дорогобужского округа Константин Серенков ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации, в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity на частоте 105 FM. Свои вопросы вы можете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 27 мая. Дорогобужский историко-краеведческий музей гостеприимно распахнул свои двери для учащихся 2-й Верхнепровской средней школы, которые вместе с сотрудниками музея совершили экскурсию по родному краю. Началось знакомство с историей города и района с экспозицией музея. Ребята с интересом рассматривали макеты, музейные экспонаты, задавали вопросы. Затем школьники побывали на месте расстрела членов подпольной молодежной организации «Юная гвардия», где после краткого рассказа о трагических событиях февраля 42-го года минутой молчания почтили память погибших. По ходу движения автобуса ребята знакомились с достопримечательностями города, сделали остановку на месте этапного лагеря военнопленных, размещавшегося здесь в октябре 41 года, поднялись на Вал Победы. На территории Свято-Димитриевского женского монастыря экскурсоводом была настоятельница обители Матушка Антония. Далее путь лежал в Алексино, в дворянское имение Барышниковых. Осмотрев церкви, направились через парк к главному дому. На память о посещении Алексина сделали общее фото. 17 мая в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща» в Смоленске прошел ежегодный открытый фестиваль духовых оркестров «Славься, Смоленск», участниками которого стали коллективы из Смоленска, Дорогобужа, Рославля, Сафонова, Вязьмы, Красного, а также гости из Москвы и города Орша, Республики Беларусь. Дорогобужский муниципальный округ ярко представил образцовый эстрадно-духовой оркестр детской школы искусств, руководитель и дирижер Вячеслав Емельянов. В программе прозвучали легендарные песни военных лет исполнении Михаила Купорова. Кульминацией фестиваля стал сводный оркестр всех участников, который под бурные аплодисменты исполнил «Прощание славянки» и «День победы». Образцовый эстрадно-духовой оркестр за участие в фестивале «Славься, Смоленск» награжден дипломом Смоленского областного центра народного творчества, а руководитель коллектива Вячеслав Емельянов отмечен благодарственным письмом за преданность музыкальному искусству, мастерство и умение вдохновлять коллектив, что стало залогом высокого творческого уровня фестиваля. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: Влиять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: гостях у Тяпкина.
1: Сосед мой, Васька Ляпкин, спрашивает: там у магазина умники какие-то расписание повесили, видал? Расписание автобусов, уточняю. Пробок. Расписание пробок из дачников.
0: Подножный корм.
1: Чтобы увеличить количество завязей и, соответственно, урожай клубники, рекомендую очень простой способ – привлечение большего числа опылителей, то есть пчел. В отличие от цветущих деревьев, клубника не обладает настолько сильным ароматом, поэтому пчелы часто облетают ее стороной. Попробуйте привлечь их с помощью небольшой уловки. 400 граммов сахара растворите в 1 литре воды и добавьте в сироп несколько цветов клубники. Утром опрыскайте кусты сладким сиропом.
0: Опыт сын ошибок трудных.
1: Ближе к концу мая можно начинать посев в открытый грунт теплолюбивых культур: огурцов, кабачков, тыквы, кукурузы, фасоли и так далее. По народной примете сеять на грядку, к примеру, тыквенные можно тогда, когда зацветут калина и пионы. Происходит это, как правило, ближе к завершению месяца. Чтобы семена быстрее взошли, рекомендуем перед посевом прорастить их.
0: Будьте здоровы!
1: Май бывает коварен в плане погоды. В солнечный денек очень велик соблазн поработать в огороде, одевшись по-летнему легко. Но прохладный ветер не дремлет. Чтобы оставаться в строю, не забывайте укреплять иммунитет. Например, при помощи витаминного компота смешайте в равных пропорциях сухую мяту, мелиссу, иван-чай и цветки каштана. Затем 5 ложек смеси залейте литром кипятка и несколько минут подержите на слабом огне. Оставьте на 2 часа для настаивания. Затем процедите и добавьте к отвару 2 литра любого ягодного или фруктового компота без сахара.
0: Житейская мудрость.
1: Если во второй половине мая соловей поет всю ночь, будет солнечный день. Трелей вам соловьиных!

0: по-своему заметный, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП Горводоканал ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута ЦРБ улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. 23 мая ночью в деревне Дурово произошел пожар. Загорелся трехсекционный гараж, в котором находились две легковые автомашины. Постройка располагалась на придомовой территории. По предварительным данным, накануне владелец гаража занимался ремонтом автомобилей. Мужчина проснулся от треска шифера. Внутри строения уже вовсю бушевал огонь. Увидев через окно своего дома, что гараж охвачен пламенем, он незамедлительно вызвал пожарных и предпринял попытки тушения огня с помощью воды. Прибывшие пожарно-спасательные расчеты пожар ликвидировали и не допустили его распространения на близстоящий жилой дом. В результате случившегося гараж выгорел изнутри по всей площади, автомобили уничтожены, пострадавших нет. Причина пожара и все обстоятельства в настоящее время устанавливаются специалистами. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. Работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он напомнил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. По словам Балынина, работникам с ненормированным режимом положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Это предусмотрено статьями 116 и 119 Трудового кодекса. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше 3 календарных дней, констатировал экономист. И в завершении выпуска: наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3000 владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги, сообщили аналитики. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Радио Infinity.

0: В эфире «Радио Инфинити».
1: Люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
2: Стив Джобс.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: спорта.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» на выезде выиграли у «Зенита» 78-73 в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сравняв счет в противостоянии 3-3. Уступая в серии со счетом 1-3, казанцы сумели вернуться в игру. Решающий матч состоится 28 мая на площадке «Уникса». Победителя этой пары в финале ждет прошлогодний чемпион ЦСКА, который в пяти матчах справился с «Локомотивом» Кубанью. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в упорном четырехсетовом поединке сломил сопротивление 31-го номера рейтинга из Перу Игнасио Бусы в первом раунде Ролан-Гаррос. Матч продлился более 3.5 часов. Во втором круге соперником россиянина станет 59-я ракетка мира аргентинец Камила Уго Карабелье. В то же время 23-я ракетка Диана Шнайдер уверенно разобралась с 74-м номером рейтинга из Мексики Ренатой Сарасуа 6-4-6-1 и получила путевку во второй раунд мейджора. Руководство СКА Хабаровска назначило Сергея Юрана на пост главного тренера команды, заключив с ним однолетнее соглашение. Юран, который уже руководил дальневосточной командой 2 года с 2020-го, сменил Алексея Поддубского, ушедшего из клуба в апреле после серии из 9 матчей без побед. В прошлый раз Юран помог армейцам сохранить прописку в первой лиге. Последним местом работы 56-летнего наставника был турецкий Серик Белидиеспор, который он покинул в октябре 2025 года из-за задержек зарплаты и бойкота тренировок игроками. Новый сезон СКА Хабаровск начнет также в первой лиге, где в минувшем розыгрыше занял 12-е место. Главной задачей Юрана станет борьба за выход в РПЛ. Прошлогодний победитель чемпионата России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» неожиданно потерял очки во время выезда в Екатеринбург. Казанцы в первом матче уверенно обыграли местный «Динамо-строитель» 5-1, однако во второй игре сыграли с екатеринбуржцами в ничью в основное время 4-4 и одержали победу лишь в серии буллитов 3-2. Этим удачно воспользовались вице-чемпионы страны из «Динамо-электростали», дважды разгромившие на выезде столичный «Восток» 6-1 и 8-0. Теперь подмосковный коллектив единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая казанцев на 1 балл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Европейский день соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году он приходится на 26 мая. Цель праздника – познакомить и подружиться людей, которые живут рядом. Впервые праздник прошел в Париже. Автор идеи празднества – обычный французский житель. Он нашел спонсоров, учредил праздник, в ходе которого сумел помочь нескольким безработным организовать маленькие детские сады на дому и найти транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому он решил проблемы соседей и показал миру, люди, которые живут рядом, могут быть вам полезны, ведь решать проблемы сообща намного легче. Да и одиночество в таком случае вам не грозит. В день праздника каждому жителю на территории Европы и за его пределами предлагается сделать легкий жест – пригласить соседей провести вместе время. Это поможет найти единомышленников, возродить солидарность, братство и дружбу, которые необходимы для добрых соседских отношений.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере 1 МРОТ.
2: Закрома Родины.
3: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области 155 рублей и в Мордовии 158.
2: Копейка рубль бережет.
3: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 26 мая, День химика. Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая. Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли производства. Продукция химической промышленности также разнообразна. Это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений. Это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резиноасбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви. Отмечаемый сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева. А самому первому празднику был присвоен номер один – водород.
2: Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателей династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции Российской Федерации. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР об индивидуальной трудовой деятельности от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус. Позднее в законе Российской Федерации о предприятиях и предпринимательской деятельности 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники. Сегодня в рамках Дня предпринимательства проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: Авторская мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Дорожные новости.
6: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер «Макс». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер «Макс». В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории. Но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В начале выпуска срочная информация. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 26 мая с 8 до 17 часов будет произведено отключение горячего теплоснабжения потребителям от котельной номер 2. Информация предоставлена Смоленск регион Теплоэнерго. К другим новостям. 1 июня в Дорогобужском округе, как и по всей России, начнется основной этап сдачи единого государственного экзамена для выпускников 11 классов. Экзамен будет проходить в пункте проведения экзаменов, организованном на базе 2-й Верхнеднепровской средней школы. Но в этом году к государственной итоговой аттестации допущены 79 выпускников школ Дорогобужского округа. Все они в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 4 июня. Также обязательным предметом для сдачи является математика, но выпускники могли выбрать форму, профильную или базовую. Математику профильного уровня выбрали 37 человек, базового 42. Экзамен пройдет 8 июня. ЕГЭ по предметам по выбору пройдут в соответствии с утвержденным расписанием с 1 по 19 июня. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. А что же выбрали наши выпускники в этом году? Традиционно самым популярным предметом остается обществознание. Его планируют сдавать 35 выпускников. На втором месте физика, 22 человека. На третьем месте биология, 18 человек. 16 выпускников планируют сдавать информатику, 13 историю, 9 химию, 7 литературу и английский язык. С 2024 года выпускники текущего года имеют право пересдать один любой предмет для улучшения результата. При этом предыдущий результат аннулируется. 8 и 9 июля даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников в этом году. Более подробную информацию об особенностях проведения ЕГЭ в этом году можно узнать на странице Управления по образованию муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, на официальном сайте администрации, а также по телефонам горячих линий Рособорнадзора плюс 7-495-198-92-38, Министерство Смоленской области по образованию и науке плюс 7-48-12-24-50-13 и Управление по образованию 8-48-144-4-15-48. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в четверг 28 мая в 13:00 в прямом эфире глава Дорогобужского округа Константин Серенков ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации, в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity на частоте 105 FM. Свои вопросы вы можете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 27 мая. Дорогобужский историко-краеведческий музей гостеприимно распахнул свои двери для учащихся 2-й Верхнепровской средней школы, которые вместе с сотрудниками музея совершили экскурсию по родному краю. Началось знакомство с историей города и района с экспозицией музея. Ребята с интересом рассматривали макеты, музейные экспонаты, задавали вопросы. Затем школьники побывали на месте расстрела членов подпольной молодежной организации «Юная гвардия», где после краткого рассказа о трагических событиях февраля 42-го года минуты молчания почтили память погибших. По ходу движения автобуса ребята знакомились с достопримечательностями города. Сделали остановку на месте этапного лагеря военнопленных, размещавшегося здесь в октябре 41 года, поднялись на Вал Победы. На территории Свято-Димитриевского женского монастыря экскурсоводом была настоятельница обители Матушка Антония. Далее путь лежал в Алексино, в дворянское имение Барышниковых. Осмотрев церкви, направились через парк к главному дому. На память о посещении Алексина сделали общее фото. 17 мая в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща» в Смоленске прошел ежегодный открытый фестиваль духовых оркестров «Славься, Смоленск», участниками которого стали коллективы из Смоленска, Дорогобужа, Рославля, Сафонова, Вязьмы, Красного, а также гости из Москвы и города Орша, Республики Беларусь. Дорогобужский муниципальный округ ярко представил образцовый эстрадно-духовой оркестр детской школы искусств, руководитель и дирижер Вячеслав Емельянов. В программе прозвучали легендарные песни военных лет в исполнении Михаила Купорова. Кульминацией фестиваля стал сводный оркестр всех участников, который под бурные аплодисменты исполнил «Прощание славянки» и «День Победы». Образцовый эстрадно-духовой оркестр за участие в фестивале «Славься, Смоленск» награжден дипломом Смоленского областного центра народного творчества, а руководитель коллектива Вячеслав Емельянов отмечен благодарственным письмом за преданность музыкальному искусству, мастерство и умение вдохновлять коллектив, что стало залогом высокого творчества уровня фестиваля. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, будет падать. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Инфи.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 миллионов 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

Европейский день соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году он приходится на 26 мая. Цель праздника – познакомить и подружить людей, которые живут рядом. Впервые праздник прошел в Париже. Автор идеи празднества – обычный французский житель. Он нашел спонсоров, учредил праздник, в ходе которого сумел помочь нескольким безработным организовать маленькие детские сады на дому и найти транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому он решил

0: Решил проблемы соседей и показал миру, люди, которые живут рядом, могут быть вам полезны, ведь решать проблемы сообща намного легче, да и одиночество в таком случае вам не грозит. В день праздника каждому жителю на территории Европы и за его пределами предлагается сделать легкий жест – пригласить соседей провести вместе время. Это поможет найти единомышленников, возродить солидарность, братство и дружбу, которые необходимы для добрых соседских отношений.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Челябинской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП Горводоканал ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута ЦРБ улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. 23 мая ночью в деревне Дурово произошел пожар. Загорелся трехсекционный гараж, в котором находились две легковые автомашины. Постройка располагалась на придомовой территории. По предварительным данным, накануне владелец гаража занимался ремонтом автомобилей. Мужчина проснулся от треска шифера. Внутри строения уже вовсю бушевал огонь. Увидев через окно своего дома, что гараж охвачен пламенем, он незамедлительно вызвал пожарных и предпринял попытки тушения огня с помощью воды. Прибывшие пожарно-спасательные расчеты пожар ликвидировали и не допустили его распространения на близстоящий жилой дом. В результате случившегося гараж выгорел изнутри по всей площади, автомобили уничтожены, пострадавших нет. Причина пожара и все обстоятельства в настоящее время устанавливаются специалистами. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться. На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, то будет перераспределение сбережений. Акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, сказал он. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: В гостях у Тяпкина.
3: Сосед мой, Васька Ляпкин, спрашивает: там у магазина умники какие-то, расписание повесили, видал? Расписание автобусов, уточняю. Пробок. Расписание пробок из дачников.
2: Подножный корм.
3: Чтобы увеличить количество завязей и, соответственно, урожай клубники, рекомендую очень простой способ – привлечение большего числа опылителей, то есть пчел. В отличие от цветущих деревьев, клубника не обладает настолько сильным ароматом, поэтому пчелы часто облетают ее стороной. Попробуйте привлечь их с помощью небольшой уловки – 400 граммов сахара. Растворите в 1 литре воды и добавьте в сироп несколько цветов клубники. Утром опрыскайте кусты сладким сиропом.
2: И опыт сын ошибок трудных.
3: Ближе к концу мая можно начинать посев в открытый грунт теплолюбивых культур. Огурцов, кабачков, тыквы, кукурузы, фасоли и так далее. По народной примете, сеять на грядку, к примеру, тыквенные, можно тогда, когда зацветут калина и пионы. Происходит это, как правило, ближе к завершению месяца. Чтобы семена быстрее взошли, рекомендуем перед посевом прорастить их.
2: Будьте здоровы!
3: Май бывает коварен в плане погоды. В солнечный денек очень велик соблазн поработать в огороде, одевшись по-летнему легко. Но прохладный ветер не дремлет. Чтобы оставаться в строю, не забывайте укреплять иммунитет. Например, при помощи витаминного компота смешайте в равных пропорциях сухую мяту, мелиссу, иван-чай и цветки каштана. Затем 5 ложек смеси залейте литром кипятка и несколько минут подержите на слабом огне. Оставьте на 2 часа для настаивания. Затем процедите и добавьте к отвару 2 литра любого ягодного или фруктового компота без сахара.
2: Житейская мудрость.
3: Если во второй половине мая соловей поет всю ночь, будет солнечный день. Трелей вам соловьиных, ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина.
0: Infinity. Каждый приемник.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Новости спорта.
9: Хоккеисты сборной Норвегии впервые за 14 лет пробились в плей-офф чемпионата мира. Путевку в четвертьфинал норвежцы добыли благодаря неожиданной победе над командой Чехии 4-1. За несколько дней до этого исторического успеха эта команда сотворила еще одну сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, сборную Швеции, впервые за последние 15 лет. Из этой же группы в плей-офф прошли сборные Канады и Чехии в группе А. Досрочный выход обеспечили себе Швейцария и Финляндия. В третьем матче финала западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс на своей арене совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-3 и выиграв у Колорадо Эвеланж 5-3. Гости забросили три безответные шайбы уже к концу первого периода, однако рыцари восстановили равновесие уже во второй 20-минутке и дожали соперника в концовке встречи. Поражение Колорадо усугубилось еще и травмой лидера команды Нэтана МакКиннона, который получил повреждение в конце второго периода и практически не участвовал в игре. Этот камбэк позволил Вегасу упрочить свое преимущество в серии над победителем президентского кубка, счет уже 3-0. Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится 27 мая на домашней арене Вегаса. Тренерский штаб сборной Испании огласил финальную заявку на чемпионат мира. В список из 26 футболистов впервые в истории не попал ни один игрок мадридского Реала. Уже второй крупный турнир подряд «Красная Фурия» проведет без представителей самого титулованного клуба планеты. Главный тренер Луис де ла Фуэнте прокомментировал это решение, заявив, что он не смотрит на происхождение игроков и не имеет той предвзятости, которая может быть у болельщиков. Главным поставщиком кадров для сборной стала Барселона, делегировавшая сразу 8 игроков, включая восходящую суперзвезду Ламина Ямаля, который, несмотря на травму подколенного сухожилия, по заверению тренера, будет готов к старту турнира. Руководство Милана отправило в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри и еще трех топ-менеджеров клуба. Причиной кадровой чистки стали провал в концовке чемпионата и потеря места в Лиге чемпионов. Россонери финишировали на 5-м месте в чемпионате Италии, пропустив вперед Кома, который отправился в главный еврокубковый турнир. В следующем сезоне Милан сыграет в Лиге Европы, а новое руководство клуба, как ожидается, будет утверждено в самое ближайшее время. Главный кандидат на пост главного тренера по информации информации СМИ, португальский специалист Марко Силва, ныне возглавляющий английский Фулхэм. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радиостанция Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 27 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Днем и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Во второй половине дня порывами до 13. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 727 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5,7, а днем 11,13, выше 0. В четверг и в пятницу также ожидается ненастная погода. В четверг днем 9,11, на протяжении дня будут идти дожди. В пятницу также осадки, днем всего плюс 8-10. В субботу также дождливо, днем до плюс 13. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цены у кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
7: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Новости спорта.
4: Баскетболисты казанского «Уникса» на выезде выиграли у «Зенита» 78-73 в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сравняв счет в противостоянии 3-3. Уступая в серии со счетом 1-3, казанцы сумели вернуться в игру. Решающий матч состоится 28 мая на площадке «Уникса». Победителя этой пары в финале ждет прошлогодний чемпион ЦСКА, который в 5 матчах справился с «Локомотивом» Кубанью. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в упорном 4-сетовом поединке сломил сопротивление 31-го номера рейтинга из Перу Игнасио Бусы в первом раунде Ролан-Гарос. Матч продлился более 3,5 часов. Во втором круге соперником россиянина станет 59-я ракетка мира аргентинец Камила Уго Карабелья. В то же время 23-я ракетка Диана Шнайдер уверенно разобралась с 74-м номером рейтинга из Мексики Ренатой Сарасуа 6-4-6-1 и получила путевку во второй раунд мейджора. Руководство СКА Хабаровска назначило Сергея Юрана на пост главного тренера команды, заключив с ним однолетнее соглашение. Юран, который уже руководил дальневосточной командой 2 года, с 2020-го, сменил Алексея Поддубского, ушедшего из клуба в апреле после серии из 9 матчей без побед. В прошлый раз Юран помог армейцам сохранить прописку в первой лиге. Последним местом работы 56-летнего наставника был турецкий Серик Белидиеспор, который он покинул в октябре 2025 года из-за задержек зарплаты и бойкота тренировок игроками. Новый сезон СКА Хабаровск начнет также в первой лиге, где в минувшем розыгрыше занял 12-е место. Главной задачей Юрана станет борьба за выход в РПЛ. Прошлогодний победитель чемпионата России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» неожиданно потерял очки во время выезда в Екатеринбург. Казанцы в первом матче уверенно обыграли местный «Динамо-строитель» 5-1, однако во второй игре сыграли с екатеринбуржцами в ничью в основное время 4-4 и одержали победу лишь в серии буллитов 3-2. Этим удачно воспользовались вице-чемпионы страны из «Динамо Электростали», дважды разгромившие на выезде столичный «Восток» 6-1 и 8-0. Теперь под московский коллектив единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая казанцев на 1 балл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
0: Закрома Родины.
1: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн

Европейский день соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году он приходится на 26 мая. Цель праздника – познакомить и подружить людей, которые живут рядом. Впервые праздник прошел в Париже. Автор идеи празднества – обычный французский житель. Он нашел спонсоров, учредил праздник, в ходе которого сумел помочь нескольким безработным организовать маленькие детские сады на дому и найти транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому он решил проблемы соседей и показал миру – люди, которые живут рядом, могут быть вам полезны, ведь решать проблемы сообща намного легче. Да и одиночество в таком случае вам не грозит. В день праздника каждому жителю на территории Европы и за его пределами предлагается сделать легкий жест – пригласить соседей провести вместе время. Это поможет

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В начале выпуска срочная информация, уважаемые жители поселка Верхнепровского. Сегодня 26 мая с 8 до 17 часов будет произведено отключение горячего теплоснабжения потребителям от котельной номер 2. Информация предоставлена Смоленск регион Теплоэнерго. К другим новостям. 1 июня в Дорогобужском округе, как и по всей России, начнется основной этап сдачи единого государственного экзамена для выпускников 11 классов. Экзамен будет проходить в пункте проведения экзаменов, организованном на базе 2-й Верхнепровской средней школы. В этом году к государственной итоговой аттестации допущены 79 выпускников школ Дорогобужского округа. Все они в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 4 июня. Также обязательным предметом для сдачи является математика, но выпускники могли выбрать форму, профильную или базовую. Математику профильного уровня выбрали 37 человек, базового 42. Экзамен пройдет 8 июня. ЕГЭ по предметам по выбору пройдут в соответствии с утвержденным расписанием с 1 по 19 июня. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. А что же выбрали наши выпускники в этом году? Традиционно самым популярным предметом остается обществознание. Его планируют сдавать 35 выпускников. На втором месте физика, 22 человека. На третьем месте биология, 18 человек. 16 выпускников планируют сдавать информатику, 13 историю, 9 химию, 7 литературу и английский язык. С 2024 года выпускники текущего года имеют право пересдать один любой предмет для улучшения результата. При этом предыдущий результат аннулируется. 8 и 9 июля даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников в этом году. Более подробную информацию об особенностях проведения ЕГЭ в этом году можно узнать на странице Управления по образованию муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, на официальном сайте администрации, а также по телефонам горячих линий Рособорнадзора плюс 7-495-198-92-38, Министерство Смоленской области по образованию и науке плюс 7-48-12-24-50-13 и Управление по образованию 8-48-144-4-15-48. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в четверг 28 мая в 13:00 в прямом эфире глава Дорогобужского округа Константин Серенков ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации, в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity на частоте 105 FM. Свои вопросы вы можете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 27 мая. Дорогобужский историко-краеведческий музей гостеприимно распахнул свои двери для учащихся 2-й Верхнепровской средней школы, которые вместе с сотрудниками музея совершили экскурсию по родному краю. Началось знакомство с историей города и района с экспозицией музея. Ребята с интересом рассматривали макеты, музейные экспонаты, задавали вопросы. Затем школьники побывали на месте расстрела членов подпольной молодежной организации «Юная гвардия», где после краткого рассказа о трагических событиях февраля 42-го года минутой молчания почтили память погибших. По ходу движения автобуса ребята знакомились с достопримечательностями города, сделали остановку на месте этапного лагеря военнопленных, размещавшегося здесь в октябре 41 года, поднялись на Вал Победы. На территории Свято-Димитриевского женского монастыря экскурсоводом была настоятельница обители Матушка Антония. Далее путь лежал в Алексино, в дворянское имение Барышниковых. Осмотрев церкви, направились через парк к главному дому. На память о посещении Алексина сделали общее фото. 17 мая в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща» в Смоленске прошел ежегодный открытый фестиваль духовых оркестров «Славься, Смоленск», участниками которого стали коллективы из Смоленска, Дорогобужа, Рославля, Сафонова, Вязьмы, Красного, а также гости из Москвы и города Орша, Республики Беларусь. Дорогобужский муниципальный округ ярко представил образцовый эстрадно-духовой оркестр детской школы искусств, руководитель и дирижер Вячеслав Емельянов. В программе прозвучали легендарные песни военных лет в исполнении Михаила Купорова. Кульминацией фестиваля стал сводный оркестр всех участников, который под бурные аплодисменты исполнил «Прощание славянки» и «День победы». Образцовый эстрадно-духовой оркестр за участие в фестивале «Славься, Смоленск» награжден дипломом Смоленского областного центра народного творчества, а руководитель коллектива Вячеслав Емельянов отмечен благодарственным письмом за преданность музыкальному искусству, мастерство и умение вдохновлять коллектив, что стало залогом высокого творческого уровня фестиваля. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: звучит со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За удачу

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня 26 мая, день химика. Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая. Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли производства. Продукция химической промышленности также разнообразна. Это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений. Это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резиноасбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви. Отмечаемый сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева. А самому первому празднику был присвоен номер один – водород.
2: Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателей династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции Российской Федерации. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР об индивидуальной трудовой деятельности от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус. Позднее в законе Российской Федерации о предприятиях и предпринимательской деятельности от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники. Сегодня в рамках Дня предпринимательства проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.
0: А в этот день события, ставшие историей. Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио.

0: Дэвид Огилви.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП «Горводоканал» ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута ЦРБ улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. 23 мая ночью в деревне Дурово произошел пожар. Загорелся трехсекционный гараж, в котором находились две легковые автомашины. Постройка располагалась на придомовой территории. По предварительным данным, накануне владелец гаража занимался ремонтом автомобилей. Мужчина проснулся от треска шифера. Внутри строения уже вовсю бушевал огонь. Увидев через окно своего дома, что гараж охвачен пламенем, он незамедлительно вызвал пожарных и предпринял попытки тушения огня с помощью воды. Прибывшие пожарно-спасательные расчеты пожар ликвидировали и не допустили его распространения на близстоящий жилой дом. В результате случившегося гараж выгорел изнутри по всей площади, автомобили уничтожены, пострадавших нет. Причина пожара и все обстоятельства в настоящее время устанавливаются специалистами. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба будет падать. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити» в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Новости страны и мира. О главном.
8: К 2030 году большая кольцевая линия московского метрополитена станет самой первой беспилотной в столичной подземке. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подводя итоги двухлетней работы Центра перспективных разработок московского транспорта. Он напомнил, что тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро стартовала еще в январе, пока без пассажиров. К маю этот состав откатал уже свыше 3000 километров. В конце нынешнего года подземный поезд-беспилотник начнут испытывать в общем графике движения, в том числе с учетом 90-секундных интервалов в часы пик. В 2027 году он начнет перевозить пассажиров. К 2030 году должна быть запущена уже целая беспилотная линия. У россиян сформировался список священных категорий трат, бюджеты на которые защищены сильнее всего. Россияне не готовы экономить на здоровье, образовании и развитии детей, а также базовом бытовом комфорте, заявил газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Россияне не экономят на медицинских услугах, качественных лекарствах, превентивной медицине, образовании и развитии детей, а также на базовом бытовом комфорте. Любопытно, что сервисы доставки готовой еды и продуктов окончательно перешли из разряда роскоши в категорию жесткой необходимости. Потребитель готов платить за экономию собственного времени. Набирает обороты концепция доступного гедонизма. Урезая крупные траты, люди балуются себя мелочами, хорошим кофе, качественной локальной косметикой или короткими поездками на выходные, отметил эксперт. И в завершении выпуска: русский язык насчитывает свыше 4000 слов на букву «А». Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. По словам филолога, такой результат получили после подсчета, в ходе которых исключили повторы, устойчивые выражения и морфемы. Катышев отметил, что в толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Натальи Шведовой, изданном в 1992 году, содержится более 1000 слов. слов на букву «А». Самым крупным филолог назвал словарь Татьяны Ефремовой, выпущенный в 2000 году. В нем собрано более 3000 слов на букву «А». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
9: Радио Infinity.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист –

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Радио Инфинити. Время загадывать желание. Разбежаться сами.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 27 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Днем и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Во второй половине дня порывами до 13. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 727 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 11-13, выше 0. В четверг и в пятницу также ожидается ненастная погода. В четверг днем 9-11, на протяжении дня будут идти дожди. В пятницу также осадки, днем всего плюс 8-10. В субботу также дождливо, днем до плюс 13. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

Радіо Інфініті.

любовь. Это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей